0: Ей, кому макать, макать, макать.
1: А если макать, устру макать, хачья.
0: Ох,
1: кому макать, макать.